3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио. В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 27. На небе малооблачно. Ветер северо-западный 3 метра в секунду с порывами до 15. Атмосферное давление нормальное – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. 7 медалей завоевали брянские легкоатлеты на чемпионате России. Соревнования прошли в столице Урала и Екатеринбурге и сразу набрали отличный темп, подарив зрителям много ярких эмоций и незабываемых моментов. Есть повод для гордости и у брянских болельщиков. Золото в прыжках в высоту завоевал брянский легкоатлет Степан Веткин, преодолев отметку в 2.27. Это ему позволило опередить серебряного призера чемпионата мира 2017 года Даниила Лысенко, который остановился на отметке в 2.24, заняв таким образом второе место. Бронзовым призером стал еще один брянец Илья Иванюк, который также не смог преодолеть более чем 2.24, но имея худшую статистику. Серебро в соревновании у Дарьи Недбайкиной в тройном прыжке. У Александра Бабенко в метании диска, Марии Качановой в прыжках в высоту. А вот бронзовые медали в упорной борьбе завоевали Игорь Тимирязев в прыжках в длину, а также Александр Бабенко, пополнив копилку личных наград в толкании ядра. Куда менее успешными оказались футболисты «Динамо» Брянск, которые в первом домашнем поединке первенства второй лиги А «Золотой группы» пропустили 4 безответных мяча от владикавказской «Алании», для которой эта победа стала первой в сезоне. Красно-желтые набрали 3 очка и на данный момент занимают 3-е место в турнирной таблице. «Динамовцы» же, имея в активе 1 очко, в настоящее время замыкают табель о рангах. Отмечу, трибуны родного для брянской команды стадиона были полны. Поддержать любимую футбольную команду пришло почти 4500 зрителей. Следующий матч «Динамо» проведет в гостях. В третьем туре брянские футболисты сыграют 2 августа в Владивостоке против местного «Динамо». Российская Федерация баскетбола обнародовала список команд, которые выступят в сезоне 26-27 года в соревнованиях Российской Федерации баскетбола. У мужчин это Единая лига ВТБ, Суперлига, Высшая лига, Кубок России, Первенство России среди юниоров до 21 года и до 19 лет. В числе участников мужской Суперлиги – брянский клуб «Десна». Полностью же состав участников Высшей лиги состоит из 14 команд. Регулярный чемпионат состоится с 1 октября по 21 марта. Команды сыграют по 2 круга, то есть по 26 матчей. 6 лучших выходят в плей-офф. Занявшие с 7 по 10 место сыграют в плей-ин. 25 и 29 марта в 3 матчах определятся 2 оставшиеся участника плей-офф, который пройдет с 1 апреля по 23 мая. В серии четвертьфинал и полуфинал и за 3 место пройдут до 3 побед. Финал до 4 побед. Напомню, в межсезонье брянскую «Десну» пополнили несколько новых игроков. Разыгрывающий Константин Шевчук, форвард Артем Писарчук, тяжелый форвард Даниил Карванин, разыгрывающий Азат Тукмаков, форвард Ростислав Гусев, защитник Владислав Микульский. К тренерскому штабу команды присоединился Родион Боровский, который ранее работал помощником в «Десне-2». Основа сезона займет должность старшего тренера основной команды. С 1 августа брянская «Десна» приступит к предсезонным сборам. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до +27. На небе малооблачно. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, с порывами до 15. Атмосферное давление нормальное – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Всем привет. Мы брянская группа Change. Слушайте нас на 3-2 Радио.

0: сделаешь.
1: Thank you.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 27. На небе малооблачно. Ветер северо-западный 3 метра в секунду с порывами до 15. Атмосферное давление нормальное – 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы развития сельского хозяйства Брянской области обсудили в рамках рабочей поездки заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, побывали в Журиниче, где создана вся инфраструктура для комфортной жизни. Это является ярким примером комплексного развития сельских территорий. Егор Ковальчук отметил, благодаря государственной программе за счет федерального, областного бюджета, а также средств тепличного комбината построены 66 домов с чистовой отделкой. В большинстве уже живут люди. Новоселы из Калуги, Тюмени, Курска, Климово, Погара, Суземки, все они работают на тепличном комбинате Журиниче, который является ведущим предприятием по производству овощей закрытого грунта. За 6 месяцев нынешнего года произведено свыше 3000 тонн огурцов и более 6000 тонн томатов. Одной из активных задач на фоне международной напряженности – особенности проведения нынешней уборочной кампании на Брянщине. Егор Ковальчук подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, а с другой стороны, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение сезона. Телеканал «Брянская губерния» запускает новый проект. В начале каждой недели в 19:20 в нашем эфире стартует программа «Понедельник с Марией Сергеенко». В эфире представители исполнительной власти, прокуроры, руководители департаментов и подразделений разных ветвей государственного и муниципального управления города и области. Первым гостем программы сегодня станет директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров. В прямом эфире обсудят поддержку многодетных семей, социальные программы для детей-сирот, адаптацию и выплаты участникам специальной военной операции и различные другие социальные вопросы. Стать участником программы можете и вы, позвонив по телефону 301-501, код Брянска 4832. Вы можете оставить свой вопрос прямо сейчас на наш автоответчик, а вечером, возможно, попасть в прямой эфир. Итак, 27 июля, 19:20, в эфире Брянской губернии новый проект «Понедельник» с Марией Сергеенко. Владимир Путин заявил, Украина рано или поздно утратит западные земли. Глава государства обозначил, западные территории Украины были подарком Киеву от советского лидера Иосифа Сталина. Также президент подчеркнул, Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев решил объявить Москву врагом. Российский лидер указал, киевский режим развязал войну на Украине, и Москва только ответила на конфликт. Владимир Путин назвал важную деталь в проведении спецоперации на Украине. По его словам, военно-морской флот играет важную роль в боевых действиях и решении ключевых задач по обеспечению безопасности. Президент России Владимир Путин заявил, специальная военная операция на Украине, безусловно, рано или поздно закончится. Полномочия по миграции отдали Министерство внутренних дел. Государство реализует стратегию миграционной политики. В частности, ведомство будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы, квалифицированные специалисты, смогут получать вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Министерство внутренних дел также будет определять, на какие профессии не будет распространяться квота по выдаче разрешений на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. Кроме того, министерство будет останавливать случаи, когда трудовые мигранты смогут работать вне региона, в котором они не получили разрешение. В настоящее время рассматривается законопроект, исключающий возможность получения гражданства или права на проживание в России для мигрантов с непогашенной судимостью за любое преступление в России или за рубежом. Наряду с этим отмечается привлечение трудовых мигрантов в Россию в разумных объемах, необходимые условия для экономического роста. Но теперь ставка делается не на количество, а на качество. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 89 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 27. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 26. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду с порывами до 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

этих глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел, с кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый сигнал

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Участие в федеральных и региональных программах муниципалитета Брянской области является одним из приоритетов деятельности правительства региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача – это поддержка действующих производителей, прежде всего в сельском хозяйстве. В рамках посещения Жирятинского района руководитель области познакомился с успешно реализующим свою хозяйственную деятельность крестьянско-фермерскими хозяйствами, которые занимаются выращиванием второго хлеба. Одним из крупнейших является «Дружба-2», занимающаяся производством продовольственного картофеля и молока. Оборудование полностью российская линия групповой упаковки «Богатырь» позволяет полностью уйти в автоматизированный процесс работы упаковочной линии. Отмечается, наиболее существенной задачей сегодня является потребность в кадрах. Егор Ковальчук подчеркнул, привлечение и удержание молодежи достигается через развитие комфортной городской среды, а также объектов культуры и спорта. Запрос на это есть, и самое главное, есть площадки для развития. В Брянской области реализуется комплекс задач по модернизации системы здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» и региональной программы модернизации первичного звена. Так, в Навлинской центральной районной больнице обновят все 3 этажа здания. Медицинское учреждение станет удобнее для пациентов и персонала. Специалисты, к которым чаще всего обращаются жители, будут принимать на нижних этажах. Для врачей оборудуют зоны отдыха, кабинеты оснастят новой мебелью. Инженерные системы здания заменят полностью. Внутри уже демонтируют старые перегородки и возводят новые кирпичи. Кирпичные стены. На втором и третьих этажах выравнивают полы и стены под чистовую отделку. Между тем, передвижные фельдшерско-акушерские пункты посетят еще десятки сел Брянской области до конца июля. Так, передвижной маммограф побывает в Суземке, Брасове, Севске, Навле и Комаричах. В Гордеевском районе продолжает работу передвижной флюорограф. Главным препятствием к достижению урегулирования украинского кризиса является киевский режим. Российская сторона отмечает, договоренности, достигнутые прошлым летом на Аляске лидерами Российской Федерации и Соединенных Штатов, могли бы стать хорошей компромиссной основой в достижении мира. Однако полностью несостоятельная украинская верхушка продолжает конфликт, предлагая в основе своей стратегии лукавую линию, предложенную Европой, с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности, что является заведомо невозможным. Москва настаивает на недопустимости продолжения поставок вооружения на Украину, в том числе и самими Соединенными Штатами. Кремль подчеркивает, говорить об ускорении мирного разрешения украинского противостояния пока не приходится. Ранее Владимир Путин указал, Российская Федерация готова к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, и для этого необходима политическая воля Киева. Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, направленные на поддержку производителей топлива. Главная новелла закона касается условий работы производителей дизтоплива. Инициатива поможет донастроить демпферный механизм для отечественных производителей и является крайне актуальной в текущих условиях. Напомню, ранее введен временный запрет на вывоз дизеля из страны. Чтобы производители не пострадали от отсутствия экспортной прибыли, для них вводится тот же механизм, что и для производителей бензина, а именно импортный демпфер или компенсация за поставки горючего на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Новый механизм будет работать в период запрета на экспорт дизеля. Выплата демпфера будет производиться по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке, на период с июля нынешнего года по июнь 27-го. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 89 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске плюс 27. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «Кит». «Кит» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «Кит» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «Кит» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «Кит». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 26. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду с порывами до 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Это страсть. Это рок. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы развития сельского хозяйства Брянской области обсудили в рамках рабочей поездки заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, побывали в Журиниче, где создана вся инфраструктура для комфортной жизни. Это является ярким примером комплексного развития сельских территорий. Егор Ковальчук отметил, благодаря государственной программе за счет федерального, областного бюджета, а также средств тепличного комбината построены 66 домов с чистовой отделкой. В большинстве уже живут люди. Новоселы из Калуги, Тюмени, Курска, Климова, Погара, Суземки, все они работают на тепличном комбинате Журиниче, который является ведущим предприятием по производству овощей закрытого грунта. За 6 месяцев нынешнего года произведено свыше 3000 тонн огурцов и более 6000 тонн томатов. Одной из активных задач на фоне международной напряженности – особенности проведения нынешней уборочной кампании на Брянщине. Егор Ковальчук подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, а с другой стороны, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение сезона. Телеканал «Брянская губерния» запускает новый проект. В начале каждой недели в 19:20 в нашем эфире стартует программа «Понедельник с Марией Сергеенко». В эфире представители исполнительной власти, прокуроры, руководители департаментов и подразделений разных ветвей государственного и муниципального управления города и области. Первым гостем программы сегодня станет директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров. В прямом эфире обсудят поддержку многодетных семей, социальные программы для детей-сирот, адаптацию и выплаты участникам специальной военной операции и различные другие социальные вопросы. Стать участником программы можете и вы, позвонив по телефону 301-501, код Брянска 4832. Вы можете оставить свой вопрос прямо сейчас на наш автоответчик, а вечером, возможно, попасть в прямой эфир. Итак, 27 июля, 19:20, в эфире Брянской губернии новый проект «Понедельник» с Марией Сергеенко. Владимир Путин заявил, Украина рано или поздно утратит западные земли. Глава государства обозначил, западные территории Украины были подарком Киеву от советского лидера Иосифа Сталина. Также президент подчеркнул, Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев решил объявить Москву врагом. Российский лидер указал, киевский режим развязал войну на Украине, и Москва только ответила на конфликт. Владимир Путин назвал важную деталь в проведении спецоперации на Украине. По его словам, военно-морской флот играет важную роль в боевых действиях и решении ключевых задач по обеспечению безопасности. Президент России Владимир Путин заявил, специальная военная операция на Украине, безусловно, рано или поздно закончится. Полномочия по миграции отдали Министерство внутренних дел. Государство реализует стратегию миграционной политики. В частности, ведомство будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы, квалифицированные специалисты, смогут получать вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Министерство внутренних дел также будет определять, на какие профессии не будет распространяться квота по выдаче разрешений на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. Кроме того, министерство будет останавливать случаи, когда трудовые мигранты смогут работать вне региона, в котором они получили разрешение. В настоящее время рассматривается законопроект, исключающий возможность получения гражданства или права на проживание в России для мигрантов с непогашенной судимостью за любое преступление в России или за рубежом. Наряду с этим отмечается привлечение трудовых мигрантов в Россию в разумных объемах, необходимые условия для экономического роста. Но теперь ставка делается не на количество, а на качество. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 89 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 27. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций.

0: 8-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36-55-59 и на сайте ak1403.ru.
2: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
3: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 26. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду с порывами до 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Гаражную амнистию продлили до 2031 года. Ну, казалось бы, все хорошо, все классно, но не все так просто. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Государственная Дума одобрила законопроект, продлевающий действие программы так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Изначально предполагалось, что срок для подачи заявлений по данной процедуре истекает 1 сентября нынешнего года, то есть буквально уже вот-вот. Упрощенный порядок регистрации прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, напомню, был введен еще в сентябре 2021 года. Закон детально описывает, каким образом граждане могут оформить в собственность землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что на ней расположены гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России. В документе также содержится полный перечень необходимых документов для оформления вот таких участков. Программа распространяется на капитальные гаражи, возведенные до конца 2004 года. Это как раз тот самый период, когда и был введен Градостроительный кодекс, и не признанные самовольными постройками. Исключением являются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных центрах, а также любые самовольно построенные объекты. Это означает, что данный механизм не позволяет легализовать случайные постройки. За время действия программы россияне уже оформили права примерно на 250 тысяч гаражей и более 495 тысяч участков. Тем не менее, значительное количество объектов остается все-таки незарегистрированным. Основные причины, как правило, бытовые, а не юридические. От утерянных документов, что называется советских времен, до элементарного незнания владельцам о существовании такой возможности. Формулировки закона были обновлены с учетом изменений, произошедших в земельном законодательстве за последние годы. Теперь положения гаражной амнистии приведены в соответствие с актуальными нормами, что призвано устранить путаницу как у регистраторов, так и у заявителей. По сути, данное продление дает владельцам еще 5 лет для спокойного сбора необходимых документов и оформления своих гаражей и земельных участков в собственность по льготной процедуре.
0: Автомобильные факты.
1: Декларируемая простота гаражной амнистии часто расходится с реальностью, тая в себе множество подводных камней, ну это же понятно, да? Основным препятствием выступает необходимость документального подтверждения многолетнего владения гаражем. К счастью, для этого подойдут различные бумаги, будь то договор купли-продажи, справка о полном внесении паевого взноса в кооператив и даже акт подключения к электросетям. В редких, но все же встречающихся случаях отсутствие каких-либо документов единственным выходом становится обращение в суд с привлечением свидетелей, ну либо отказ вообще от этой затеи. Вторым важным условием является наличие документа на земельный участок. Например, выписки из Единого государственного реестра недвижимости или договора аренды, с которым, как правило, проблем не возникает. Сложности начинаются при подготовке схем расположения гаража на участке и технического плана. В конечном итоге все сводится к работе кадастрового инженера и необходимости оплаты его услуг. Однако, даже его вмешательство может быть бесполезным, если, например, земельный участок значится в утвержденном проекте межевания, не предусматривающем выделение отдельных участков под каждый гараж, что стало проблемой для многих гаражно-строительных кооперативов. Оформление земли в собственность также затруднено, если генеральный план города предусматривает в будущем, ну, например, к 2035 году, застройку гаражных территорий под дороги или жилищные или коммерческие объекты. За время действия амнистии в законодательство было внесено, конечно, немало правок. Так, например, были легализованы гаражи, построенные на землях, отведенных под железные дороги еще в советское время, хотя наличие на них построек и не предполагалось. В конце 2024 года появилась поправка, упрощающая регистрацию многоуровневых гаражей, поскольку ранее оформление гаража на втором этаже было практически невозможно. Позднее были введены понятия наземных и подземных гаражей, а также подземных гаражных комплексов, без которых современное законодательство попросту уже немыслимо. Уточнения продолжают появляться, что создает ощущение излишней бюрократии, ну сами понимаете, да? Вот тут-то и кроются некие подводные камни, столкнувшись с которыми иногда люди попросту теряют надежду в возможность узаконить свой собственный гараж, купленный еще в советскую эпоху. Но, друзья, терпение и труд все перетрут. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!

0: Плюс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня

0: требуются. Водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном. О долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404-333, код города 48-32.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 26. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду, с порывами до 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Мам! А, мам! Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: два радио. В Брянске 10 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Участие в федеральных и региональных программах муниципалитета Брянской области является одним из приоритетов деятельности правительства региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача – это поддержка действующих производителей, прежде всего в сельском хозяйстве. В рамках посещения Жирятинского района руководитель области познакомился с успешно реализующим свою хозяйственную деятельность крестьянско-фермерскими хозяйствами, которые занимаются выращиванием второго хлеба. Одним из крупнейших является «Дружба-2», занимающаяся производством продовольственного картофеля и молока. Оборудование полностью российская линия групповой упаковки «Богатырь» позволяет полностью уйти в автоматизированный процесс работы упаковочной линии. Отмечается, наиболее существенной задачей сегодня является потребность в кадрах. Егор Ковальчук подчеркнул, привлечение и удержание молодежи достигается через развитие комфортной городской среды, а также объектов культуры и спорта. Запрос на это есть, и самое главное, есть площадки для развития. В Брянской области реализуется комплекс задач по модернизации системы здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» и региональной программы модернизации первичного звена. Так, в Навлинской центральной районной больнице обновят все 3 этажа здания. Медицинское учреждение станет удобнее для пациентов и персонала. Специалисты, к которым чаще всего обращаются жители, будут принимать на нижних этажах. Для врачей оборудуют зоны отдыха, кабинеты оснастят новой мебелью. Инженерные системы здания заменят полностью. Внутри уже демонтируют старые перегородки и возводят новые кирпичи. Кирпичные стены. На втором и третьих этажах выравнивают полы и стены под чистовую отделку. Между тем, передвижные фельдшерско-акушерские пункты посетят еще десятки сел Брянской области до конца июля. Так, передвижной маммограф побывает в Суземке, Брасове, Севске, Навле и Комаричах. В Гордеевском районе продолжает работу передвижной флюорограф. Главным препятствием к достижению урегулирования украинского кризиса является киевский режим. Российская сторона отмечает, договоренности, достигнутые прошлым летом на Аляске лидерами Российской Федерации и Соединенных Штатов, могли бы стать хорошей компромиссной основой в достижении мира. Однако полностью несостоятельная украинская верхушка продолжает конфликт, предлагая в основе своей стратегии лукавую линию, предложенную Европой, с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности, что является заведомо невозможным. Москва настаивает на недопустимости продолжения поставок вооружения на Украину, в том числе и самими Соединенными Штатами. Кремль подчеркивает, говорить об ускорении мирного разрешения украинского противостояния пока не приходится. Ранее Владимир Путин указал, Российская Федерация готова к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, и для этого необходима политическая воля Киева. Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, направленные на поддержку производителей топлива. Главная новелла закона касается условий работы производителей дистоплива. Инициатива поможет донастроить демпферный механизм для отечественных производителей и является крайне актуальной в текущих условиях. Напомню, ранее введен временный запрет на вывоз дизеля из страны. Чтобы производители не пострадали от отсутствия экспортной прибыли, для них вводится тот же механизм, что и для производителей бензина, а именно импортный демпфер или компенсация за поставки горючего на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Новый механизм будет работать в период запрета на экспорт дизеля. Выплата демпфера будет производиться по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке, на период с июля нынешнего года по июнь 27-го. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 89 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске плюс 27. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: Собирай на стол, да дело с концом. Не пристало натощак горевать. Перепачканное злобой лицо запирай в сундук, да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. Пивот ведь никто не видел, вот и ведь никто не ведал.

Эй, хлопці! Та ну заграйте! Та ну заграйте!

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном – о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: wish that I could.
1: Uh-uh. Not my call.
2: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
3: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 26. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду с порывами до 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
4: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Брестские 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. 7 медалей завоевали брянские легкоатлеты на чемпионате России. Соревнования прошли в столице Урала и Екатеринбурге и сразу набрали отличный темп, подарив зрителям много ярких эмоций и незабываемых моментов. Есть повод для гордости и у брянских болельщиков. Золото в прыжках в высоту завоевал брянский легкоатлет Степан Веткин, преодолев отметку в 2:27. Это ему позволило опередить серебряного призера чемпионата мира 2017 года Даниила Лысенко, который остановился на отметке в 2:24, заняв таким образом второе место. Бронзовым призером стал еще один брянец Илья Иванюк, который также не смог преодолеть более чем 2:24, но имея худшую статистику. Серебро в соревновании у Дарьи Недбайкиной в тройном прыжке. У Александра Бабенко в метании диска, Марии Качановой в прыжках в высоту. А вот бронзовые медали в упорной борьбе завоевали Игорь Тимирязев в прыжках в длину, а также Александр Бабенко, пополнив копилку личных наград в толкании ядра. Куда менее успешными оказались футболисты «Динамо» Брянск, которые в первом домашнем поединке первенства второй лиги А «Золотой группы» пропустили 4 безответных мяча от владикавказской «Алании», для которой эта победа стала первой в сезоне. Красно-желтые набрали 3 очка и на данный момент занимают 3-е место в турнирной таблице. «Динамовцы» же, имея в активе 1 очко, в настоящее время замыкают табель о рангах. Отмечу, трибуны родного для брянской команды стадиона были полны. Поддержать любимую футбольную команду пришло почти 4500 зрителей. Следующий матч «Динамо» проведет в гостях. В третьем туре брянские футболисты сыграют 2 августа во Владивостоке против местного «Динамо». Российская Федерация баскетбола обнародовала список команд, которые выступят в сезоне 26-27 года в соревнованиях Российской Федерации баскетбола. У мужчин это Единая лига ВТБ, Суперлига, Высшая лига, Кубок России, Первенство России среди юниоров до 21 года и до 19 лет. В числе участников мужской Суперлиги – брянский клуб «Десна». Полностью же состав участников Высшей лиги состоит из 14 команд. Регулярный чемпионат состоится с 1 октября по 21 марта. Команды сыграют по 2 круга, то есть по 26 матчей. 6 лучших выходят в плей-офф. Занявшие с 7 по 10 место сыграют в плей-ин. 25 и 29 марта в 3 матчах определятся 2 оставшиеся участника плей-офф, который пройдет с 1 апреля по 23 мая. В серии четвертьфинал и полуфинал и за 3 место пройдут до 3 побед. Финал до 4 побед. Напомню, в межсезонье брянскую «Десну» пополнили несколько новых игроков. Разыгрывающий Константин Шевчук, форвард Артем Писарчук, тяжелый форвард Даниил Карванин, разыгрывающий Азат Тукмаков, форвард Ростислав Гусев, защитник Владислав Микульский. К тренерскому штабу команды присоединился Родион Боровский, который ранее работал помощником в «Десне-2». Основа сезона займет должность старшего тренера основной команды. С 1 августа брянская «Десна» приступит к предсезонным сборам. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио.
1: «3-2 радио» представляет
3: «Дорожный дозор». Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка, права и обязанности, диалог с сотрудником автоинспекции и многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях начальник отделения номер 6 МОР РТН УМВД России по Брянской области Кондратенко Виталий Валентинович. И сегодня мы поговорим о регистрации грузовых и легковых транспортных средств. Виталий Валентинович, расскажите, пожалуйста, как правильно регистрировать грузовые транспортные средства и где в Брянске это можно сделать?
5: Да, добрый день. В настоящее время в городе Брянске действуют 2 объекта предоставления государственных услуг по линии госавтоинспекции. Услуги по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений доступны в Советском районе города Брянска по адресу улица Телевизорная, дом 2. При выборе объекта для обращения по вопросам предоставление государственных услуг необходимо учитывать, что для регистрации легковых и мототранспортных средств и прицепов к ним следует обращаться в отделение номер 2 МОР РТН госавтоинспекции УМВД России по Брянской области по адресу город Брянск, улица Телевизорная, дом 2. По вопросам регистрации крупногабаритных транспортных средств таких как грузовые фургоны, автобусы, полуприцепы, прицепы, максимальная масса которых свыше 750 кг, следует обращаться в отделение номер 6 МАРЭР ИТН Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области по адресу в городе Брянске, переулок Московский, дом 7. Здесь также предоставляются услуги, связанные с допуском транспортных средств перевозки опасных грузов и внесением изменений в конструкцию, находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств.
4: Расскажите, пожалуйста, где можно регистрировать легковые транспортные средства и делается ли это в отделении номер 6 или в другом месте?
5: По вопросу регистрации мототранспортных средств и легковых транспортных средств и прицепов к ним необходимо обращаться в отделение номер 2 МАРЭР ИТН Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области по адресу город Брянск, улица Телевизорная, дом 2. Заявитель может обратиться лично либо через представителя по средствам электронного сайта www.gosuslugi.ru, либо прибыть лично и получить талон, соответственно, электронной очереди. В отделении номер 6 МАРЭР ИТН УМВД России по Брянской области по адресу город Брянск, переулок Московский, дом 7. Здесь регистрируются только грузовые транспортные средства и прицепы к ним, максимальная масса которых свыше 750 кг.
4: Часто ли владельцы транспортных средств путают адреса и приезжают неправильно?
5: В настоящее время складывается такая небольшая проблематика, да, приезжает, ну, соответственно, заявителей оперативно перенаправляем и в этот же день оказываем госуслуги, соответственно, по отделениям.
4: Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, где можно найти информацию о том, куда конкретно нужно приехать зарегистрировать грузовой или же легковой автомобиль.
5: На официальном сайте Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области имеется сведения о всех отделениях, а также адресах, находящихся подразделений.
4: Почему в целом нужно именно регистрировать транспортные средства? Может ли человек, не делая этого, спокойно двигаться на своем автомобиле?
5: В настоящее время регистрация автомобиля в подразделении межрайонных отделов регистрационной экзаменационной работы нужна по нескольким важным причинам. Легальный допуск к дорогам. Пока машина не стоит на учете, она не считается полноценным участником дорожного движения. Без регистрации ездить по законодательству нельзя. После процедуры вы получаете действие о регистрации транспортного средства и государственные номера. Именно эти документы нужно всегда иметь при себе за рулем при движении на своем автомобиле. В том числе подтверждение права собственности. Регистрация фиксирует в нескольких государственных реестрах, что теперь именно вы владелец автомобиля. Основанием служит документ о переходе права собственности. Договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о наследстве. Юридическая чистота. При постановке на учет инспектор проверяет автомобиль по базам МВД. Это нужно, чтобы выявить проблемы. Не числится ли ваш автомобиль в угоне, не наложен ли на него запрет ограничения на регистрационные действия, к примеру, судебными приставами из-за долгов прежнего владельца. Такая проверка защищает и нового собственника, он не рискует, что его автомобиль вдруг арестуют из-за старых проблем прежнего хозяина. В том числе контроль технического состояния в ходе регистрации. Инспектор осматривает автомобиль, он сверяет ВИН-номер, номер кузова, номер двигателя и другие данные. Сверяет с теми, что записаны в документах, в ПТС, свидетельстве о регистрации транспортного средства. Это нужно, чтобы убедиться, что ваш автомобиль на ходу, ее конструкция соответствует заявленным характеристикам и не нарушает требований безопасности. Для автомобилей старше 4 лет перед регистрацией требуется действующая диагностическая карта, результат технического осмотра. Также учет для других ведомств. Регистрация позволяет вести учет транспортных средств в масштабах государства. На основе этих данных исчисляется транспортный налог, а также другие структуры, например, страховые компании, могут обращаться в Госавтоинспекцию за информацией. Важное практическое правило: после возникновения права собственности, например, подписания договора купли-продажи, у владельца есть 10 календарных дней, чтобы подать заявление на регистрацию. В этот срок нужно уложиться, чтобы не получить, соответственно, штраф за сам факт просрочки. подать заявление, как раньше уже объясняли, можно через портал государственных услуг. В настоящее время это удобно и просто. Буквально занимает минимальное время. Заявочку на определенное сам заявитель выбирает для себя удобный день и время посещения. И прибывает к этому времени. И с момента осмотра до выдачи готовых документов в окне по административным процедурам выходит не более 1 часа.
4: Расскажите, пожалуйста, какие документы нужно иметь при себе, чтобы поставить на учет грузовой транспорт, либо же легковой транспорт?
5: В настоящее время необходимо иметь при себе заявление. Это либо распечатанное через портал государственных услуг, если заявитель записался через госуслуги, либо получить его в регистрационном подразделении, соответственно, заполнил его. Также необходимо иметь при себе договор сделки. Это, уже раньше объяснял, говорил, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, либо договор дарения. Действующую диагностическую карту, если вашему автомобилю свыше 4 лет. Соответственно, иметь оплаченную государственную пошлину за замену государственных регистрационных знаков, если необходимо, а также за само свидетельство о регистрации транспортного средства и внесение изменений в паспорт транспортного средства. А также необходимо еще, самый главный документ, это, конечно, паспорт гражданина, который к нам сам обращается с документом.
4: Может ли новый собственник оставить предыдущие автомобильные номера или обязательно их менять?
5: Если регистрация транспортного средства не прекращена, соответственно, автомобиль зарегистрирован, к примеру, на территории Брянской области, да, за заявителем, который также прописан в Брянской области, и у него приобретает автомобиль новый собственник, который также прописан в Брянской области, тогда он может эти оставить номера себе.
4: А если собственник, который сейчас купил уже автомобиль, прописан в другом регионе, а номера на автомобиле наши, Брянской области, как он должен поступить в данном случае?
5: В этом случае мы проводим регистрационные действия, соответственно, присваиваем заявителю автомобильный номер его региона прописки, например, Ростовской области. Присваиваем его на регистрационный документ в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Далее заявитель обращается уже в сертифицированные компании, которые занимаются изготовлением государственных регистрационных знаков. И, соответственно, ему изготавливают знак, и он вешает их на автомобиль, и дальше убывает.
4: Может ли собственник автомобиля ездить по территории Брянской области с номерами другого региона, если он прописан в Брянской области?
5: Конечно, может передвигаться на автомобиле, иметь при себе необходимо полис ОСАГО. Соответственно, данный водитель должен быть как минимум вписан в полис ОСАГО, если автомобиль на другом собственнике. Вот. Либо, если ранее до этого момента автомобиль был зарегистрирован на него, ну, соответственно, еще с другим регионом.
4: Собственник может ездить с любыми номерами по всей территории Российской Федерации.
5: Присвоение государственного регистрационного номера транспортного средства с учетом кода региона, места регистрации владельца стало обязательным с 1 января 2020 года. Это изменение было закреплено в новых правилах государственной регистрации транспортных средств, которые вступили в силу с этой даты. Нормативное регулирование осуществлялось на основе федерального закона от 3 августа 2018 года номер 283 о государственной регистрации транспортных средств Российской Федерации и постановление правительства Российской Федерации 21 декабря 2019 года номер 1764. Согласно пункту 39 постановления правительства Российской Федерации номер 1764, присвоение государственного регистрационного номера транспортного средства осуществляется в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации владельца транспортного средства.
4: Напоминаю, что с вами была программа «Дорожный дозор», и в гостях у нас был начальник отделения номер 6 МРР ИТН ОМВД России по Брянской области Кондратенко Виталий Валентинович. Спасибо, Виталий Валентинович.
5: Пожалуйста. До свидания.
1: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
6: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: делаешь.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
7: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 26. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду с порывами до 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Япония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области успешно реализуются крупные проекты вертикальной интеграции, когда абсолютно все стадии производства продукции выполняются в рамках одного предприятия, от семян и кормов до упаковки мясной продукции и переработки побочных продуктов производства. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, агрохолдинг «Мираторг» – яркий тому пример. Одним из направлений деятельности является современный кожевенный завод, единственный в России производитель кожи и шкур абердино-ангусской породы. Сотрудники компании проявляют высокий профессионализм, ответственность и самоотверженность при работе в условиях приграничья. Руководитель области подчеркнул, благодаря оперативным действиям и слаженной работе удалось в кратчайшие сроки устранить последствия повреждений, обеспечить жизнедеятельность животных, а также сохранить непрерывность производственных процессов. Специалисты инженерных, электротехнических и производственных служб трудятся зачастую в круглосуточном режиме, поддерживая инфраструктуру и функционирование площадок. Для работников приграничных филиалов предусмотрены дополнительные меры поддержки. В Брянской области продолжаются ярмарки выходного дня. Жителям областного центра доступны овощи и фрукты, а также ягоды, мед, мясная и молочная продукция, хлебобулочные изделия. Все, что вырастили и произвели сами на своих приусадебных участках или в небольших фермах хозяйства Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, ярмарочная форма реализации сельскохозяйственной продукции пользуется популярностью у жителей региона. Это основной канал сбыта выращенного урожая для тех, кто ведет личное подсобное хозяйство. Важно, сельхозтоваропроизводителям торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно. Егор Ковальчук отметил, сельское хозяйство является одним из драйверов развития Брянской области, отрасль экономики, которая обеспечивает жителей широким ассортиментом товаров и наполняет налогами бюджет. Российское растениеводство переживает один из самых заметных структурных сдвигов последних лет. Пока производство зерна остается под давлением низких мировых цен, экспортных ограничений и слабой доходности, сельхозпроизводители все активнее переходят на более маржинальные масличные культуры, а также зернобобовые культуры. Согласно прогнозам, в нынешнем агросезоне будет собран добротный урожай всего зерна порядка 139 миллионов тонн. Это позволит экспортировать более 58,5 миллионов тонн. По оценкам экспертов отрасли, на экспорт через Азовское море Россия обычно отправляла около 25% зерновых и зернобобовых. С учетом международной обстановки судоходство через Азов вызывает риски, в связи с чем прогнозируется перераспределение экспортных потоков в порты Черного и Балтийского морей. Телеканал «Брянская губерния» запускает новый проект. В начале каждой недели в 19:20 в нашем эфире стартует программа «Понедельник с Марией Сергеенко». В эфире представители исполнительной власти, прокуроры, руководители департаментов и подразделений разных ветвей государственного и муниципального управления города и области. Первым гостем программы сегодня станет директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров. В прямом эфире обсудят поддержку многодетных семей, социальные программы для детей-сирот, адаптацию и выплаты участникам специальной военной операции и различные другие социальные вопросы. Стать участником программы можете и вы, позвонив по телефону 301-501, код Брянска 4832. Вы можете оставить свой вопрос прямо сейчас на наш автоответчик, а вечером, возможно, попасть в прямой эфир. Итак, 27 июля, 19:20, в эфире Брянской губернии новый проект «Понедельник» с Марией Сергеенко. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 89 копеек. Сейчас в Брянске около 27 градусов тепла. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 24. На небе малооблачно. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан Фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Всем привет. На связи Навлинская группа «Камергер». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Гаражную амнистию продлили до 2031 года. Ну, казалось бы, все хорошо, все классно, но не все так просто. С вами «Забаранка» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Государственная Дума одобрила законопроект, продлевающий действие программы так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Изначально предполагалось, что срок для подачи заявлений по данной процедуре истекает 1 сентября нынешнего года, то есть буквально уже вот-вот. Упрощенный порядок регистрации прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, напомню, был введен еще в сентябре 2021 года. Закон детально описывает, каким образом граждане могут оформить в собственность землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что на ней расположены гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России. В документе также содержится полный перечень необходимых документов для оформления вот таких участков. Программа распространяется на капитальные гаражи, возведенные до конца 2004 года. Это как раз тот самый период, когда и был введен Градостроительный кодекс, и не признанные самовольными постройками. Исключением являются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных центрах, а также любые самовольно построенные объекты. Это означает, что данный механизм не позволяет легализовать случайные постройки. За время действия программы россияне уже оформили права примерно на 250 тысяч гаражей и более 495 тысяч участков. Тем не менее, значительное количество объектов остается все-таки незарегистрированным. Основные причины, как правило, бытовые, а не юридические. От утерянных документов, что называется советских времен, до элементарного незнания владельцам о существовании такой возможности. Формулировки закона были обновлены с учетом изменений, произошедших в земельном законодательстве за последние годы. Теперь положения гаражной амнистии приведены в соответствие с актуальными нормами, что призвано устранить путаницу как у регистраторов, так и у заявителей. По сути, данное продление дает владельцам еще 5 лет для спокойного сбора необходимых документов и оформления своих гаражей и земельных участков в собственность по льготной процедуре.
0: Автомобильные факты.
1: Декларируемая простота гаражной амнистии часто расходится с реальностью, тая в себе множество подводных камней, ну это же понятно, да? Основным препятствием выступает необходимость документального подтверждения многолетнего владения гаражом. К счастью, для этого подойдут различные бумаги, будь то договор купли-продажи, справка о полном внесении паевого взноса в кооператив и даже акт подключения к электросетям. В редких, но все же встречающихся случаях отсутствие каких-либо документов единственным выходом становится обращение в суд с привлечением свидетелей, ну либо отказ вообще от этой затеи. Вторым важным условием является наличие документа на земельный участок. Например, выписки из Единого государственного реестра недвижимости или договора аренды, с которым, как правило, проблем не возникает. Сложности начинаются при подготовке схем расположения гаража на участке и технического плана. В конечном итоге все сводится к работе кадастрового инженера и необходимости оплаты его услуг. Однако, даже его вмешательство может быть бесполезным, если, например, земельный участок значится в утвержденном проекте межевания, не предусматривающем выделение отдельных участков под каждый гараж, что стало проблемой для многих гаражно-строительных кооперативов. Оформление земли в собственность также затруднено, если генеральный план города предусматривает в будущем, ну, например, к 2035 году, застройку гаражных территорий под дороги или жилищные или коммерческие объекты. За время действия амнистии в законодательство было внесено, конечно, немало правок. Так, например, были легализованы гаражи, построенные на землях, отведенных под железные дороги еще в советское время, хотя наличие на них построек и не предполагалось. В конце 2024 года появилась поправка, упрощающая регистрацию многоуровневых гаражей, поскольку ранее оформление гаража на втором этаже было практически невозможно. Позднее были введены понятия наземных и подземных гаражей, а также подземных гаражных комплексов, без которых современное законодательство попросту уже немыслимо. Уточнения продолжают появляться, что создает ощущение излишней бюрократии, ну сами понимаете, да? Вот тут-то и кроются некие подводные камни, столкнувшись с которыми иногда люди попросту теряют надежду в возможность законить свой собственный гараж, купленный еще в советскую эпоху. Но, друзья, терпение и труд все перетрут. Будьте внимательны и удачи!
0: За

0: делаешь.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 4-59-60.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 24. На небе малооблачно. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Участие в федеральных и региональных программах муниципалитета Брянской области является одним из приоритетов деятельности правительства региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача – это поддержка действующих производителей, прежде всего в сельском хозяйстве. В рамках посещения Жирятинского района руководитель области познакомился с успешно реализующим свою хозяйственную деятельность крестьянско-фермерскими хозяйствами, которые занимаются выращиванием второго хлеба. Одним из крупнейших является «Дружба-2», занимающаяся производством продовольственного картофеля и молока. Оборудование полностью российская линия групповой упаковки «Богатырь» позволяет полностью уйти в автоматизированный процесс работы упаковочной линии. Отмечается, наиболее существенной задачей сегодня является потребность в кадрах. Егор Ковальчук подчеркнул, привлечение и удержание молодежи достигается через развитие комфортной городской среды, а также объектов культуры и спорта. Запрос на это есть, и самое главное, есть площадки для развития. В Брянской области реализуется комплекс задач по модернизации системы здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» и региональной программы модернизации первичного звена. Так, в Навлинской центральной районной больнице обновят все 3 этажа здания. Медицинское учреждение станет удобнее для пациентов и персонала. Специалисты, к которым чаще всего обращаются жители, будут принимать на нижних этажах. Для врачей оборудуют зоны отдыха, кабинеты оснастят новой мебелью. Инженерные системы здания заменят полностью. Внутри уже демонтируют старые перегородки и возводят новые кирпичи. Кирпичные стены. На втором и третьих этажах выравнивают полы и стены под чистовую отделку. Между тем, передвижные фельдшерско-акушерские пункты посетят еще десятки сел Брянской области до конца июля. Так, передвижной маммограф побывает в Суземке, Брасове, Севске, Навле и Комаричах. В Гордеевском районе продолжает работу передвижной флюорограф. Банк России в 10-й раз подряд снизил ключевую ставку до 14%. Годовая инфляция по итогам июня вновь ускорилась. Неопределенность бюджетной политики сохраняется, а рубль остается крепким. Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также по оценке рисков со стороны внешних и внутренних условий. Подчеркивается, стране необходимы болезненные решения и временно высокие ключевые ставки. В связи с этим обещания о скором снижении показателя называются обманчивым успокоением. Центробанк не вправе закрывать глаза на цены топлива. Банк России исходит из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в 4% в 2027 году. Телеканал «Брянская губерния» запускает новый проект. В начале каждой недели в 19:20 в нашем эфире стартует программа «Понедельник с Марией Сергеенко». В эфире представители исполнительной власти, прокуроры, руководители департаментов и подразделений разных ветвей государственного и муниципального управления города и области. Первым гостем программы сегодня станет директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров. В прямом эфире обсудят поддержку многодетных семей, социальные программы для детей-сирот, адаптацию выплаты участникам специальной военной операции и различные другие социальные вопросы. Стать участником программы можете и вы, позвонив по телефону 301-501, код Брянска 4832. Вы можете оставить свой вопрос прямо сейчас на наш автоответчик, а вечером, возможно, попасть в прямой эфир. Итак, 27 июля, 19:20, в эфире Брянской губернии новый проект «Понедельник» с Марией Сергеенко. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 89 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометра опустятся еще ниже, до плюс 14. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире!

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: человек.
1: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 24. На небе малооблачно. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 24. На небе малооблачно. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: чем живет и дышит театр, как распределяются роли и создаются декорации, что происходит на репетициях и читках, в чем секрет актерского мастерства. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
0: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы развития сельского хозяйства Брянской области обсудили в рамках рабочей поездки заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, побывали в Журиничах, где создана вся инфраструктура для комфортной жизни. Это является ярким примером комплексного развития сельских территорий. Егор Ковальчук отметил, благодаря государственной программе за счет федерального, областного бюджета, а также средств тепличного комбината построены 66 домов с чистовой отделкой. В большинстве уже живут люди. Новоселы из Калуги, Тюмени, Курска, Клин, Мимо Погара, Суземки, все они работают на тепличном комбинате Журиничи, который является ведущим предприятием по производству овощей закрытого грунта. За 6 месяцев нынешнего года произведено свыше 3000 тонн огурцов и более 6000 тонн томатов. Одной из активных задач на фоне международной напряженности – особенности проведения нынешней уборочной кампании на Брянщине. Егор Ковальчук подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, а с другой стороны, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение сезона. В Брянской области успешно реализуются крупные проекты вертикальной интеграции, когда абсолютно все стадии производства продукции выполняются в рамках одного предприятия, от семян и кормов до упаковки мясной продукции и переработки побочных продуктов производства. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, агрохолдинг «Мираторг» – яркий тому пример. Одним из направлений деятельности является современный кожевенный завод, единственный в России производитель кожи и шкур абердин-ангусской породы. Сотрудники компании проявляют высокий профессионализм, ответственность и самоотверженность при работе в условиях приграничья. Руководитель области подчеркнул, благодаря оперативным действиям и слаженной работе удалось в кратчайшие сроки устранить последствия повреждений, обеспечить жизнедеятельность животных, а также сохранить непрерывность производственных процессов. Специалисты инженерных, электротехнических и производственных служб трудятся зачастую в круглосуточном режиме, поддерживая инфраструктуру и функционирование площадок. Для работников приграничных филиалов предусмотрены дополнительные меры поддержки. Владимир Путин заявил, Украина рано или поздно утратит западные земли. Глава государства обозначил, западные территории Украины были подарком Киеву от советского лидера Иосифа Сталина. Также президент подчеркнул, Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев решил объявить Москву врагом. Российский лидер указал, киевский режим развязал войну на Украине, и Москва только ответила на конфликт. Владимир Путин назвал важную деталь в проведении спецоперации на Украине. По его словам, военно-морской флот играет важную роль в боевых действиях и решении ключевых задач по обеспечению безопасности. Президент России Владимир Путин заявил, специальная военная операция на Украине, безусловно, рано или поздно закончится. С 1 сентября обновятся правила розничной торговли. Изменения затронут практически всех, кто продает товары покупателям, включая обычные магазины, интернет-площадки, комиссионную торговлю, продажу товаров с пробегом и торговлю через автоматы. Часть нововведений касается обязанностей продавцов, часть меняет порядок общения с покупателями при возникновении спорных ситуаций. Продавцы, в частности, должны будут раскрывать полную информацию о себе и принимать претензии онлайн. При дистанционной продаже компании должны будут размещать полную информацию о себе, включая наименование, адрес, контакты и государственный регистрационный номер. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрено указание фамилии, имени, отчества, регистрационного номера и контактных данных. Эти требования распространяются также на иностранных продавцов, работающих с российскими покупателями. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске похолодание. В дневные часы столбики термометра будут колебаться около 19 градусной отметки. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

судебного процесса. Вот стоит передо мной новая принцесса. Душу надо брать в упор.

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
0: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. First I was afraid, I was petrified.

А вас тоже в социальных сетях задолбали вот эти фоточки с загранпаспортами, с посадочными талонами в аэропортах от ваших друзей? Ну, на самом деле, можно, конечно, порадоваться за них, как говорится, не от всего сердца, а можно спланировать немножечко умнее. Дело в том, что где-то есть информация, что летом везде хорошо, абсолютно, поэтому прекрасно можно проводить какие-то выходные в городе, а вот ближе к зиме, холодной осенью, да и перед Новым годом куда-то слетать в теплые страны может быть в разы интереснее. Отличная перезагрузка будет, поэтому иногда, кстати, заранее планировать еще дешевле. Поэтому пример из соцсетей не берем, живем свою жизнь и, как говорится, свою лучшую жизнь. С вами 3-2 Радио, группа «Танцы минус Даля».

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Если Бог один, зачем тогда его множить? Сложно все понять, сложнее все подытожить. Проще...
1: Возведенные до конца 2004 года. Это как раз тот самый период, когда и был введен градостроительный кодекс. И не признанные самовольными постройками. Исключением являются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных центрах, а также любые самовольно построенные объекты. Это означает, что данный механизм не позволяет легализовать случайные постройки. За время действия программы россияне уже оформили права примерно на 250 тысяч гаражей и более 495 тысяч участков. Тем не менее, значительное количество объектов остается все-таки незарегистрированным. Основные причины, как правило, бытовые, а не юридические. От утерянных документов, что называется советских времен, до элементарного незнания владельцам о существовании такой возможности. Формулировки закона были обновлены с учетом изменений, произошедших в земельном законодательстве за последние годы. Теперь положения гаражной амнистии приведены в соответствие с актуальными нормами, что призвано устранить путаницу как у регистраторов, так и у заявителей. По сути, данное продление дает владельцам еще 5 лет для спокойного сбора необходимых документов и оформления своих гаражей и земельных участков в собственность по льготной процедуре.
2: Автомобильные факты.
1: Декларируемая простота гаражной амнистии часто расходится с реальностью, тая в себе множество подводных камней, это же понятно, да? Основным препятствием выступает необходимость документального подтверждения многолетнего владения гаражем. К счастью, для этого подойдут различные бумаги. Будь то договор купли-продажи, справка о полном внесении паевого взноса в кооператив и даже акт подключения к электросетям. В редких, но все же встречающихся случаях отсутствие каких-либо документов единственным выходом становится обращение в суд с привлечением свидетелей, либо отказа вообще от этой затеи. Вторым важным условием является наличие документа на земельный участок. Например, выписки из Единого государственного реестра недвижимости или договора аренды, с которым, как правило, проблем не возникает. Сложности начинаются при подготовке схем расположения гаража на участке и технического плана. В конечном итоге все сводится к работе кадастрового инженера и необходимости оплаты его услуг. Однако, даже его вмешательство может быть бесполезным, если, например, земельный участок значится в утвержденном проекте межевания, не предусматривающем выделение отдельных участков под каждый гараж, что стало проблемой для многих гаражно-строительных кооперативов. Оформление земли в собственность также затруднено, если генеральный план города предусматривает в будущем, например, к 2035 году, застройку гаражных территорий под дороги или жилищные или коммерческие объекты. За время действия амнистии в законодательство было внесено, конечно, немало правок. Так, например, были легализованы гаражи, построенные на землях, отведенных под железные дороги еще в советское время, хотя наличие на них построек и не предполагалось. В конце 2024 года появилась поправка, упрощающая регистрацию многоуровневых гаражей, поскольку ранее оформление гаража на втором этаже было практически невозможно. Позднее были введены понятия наземных и подземных гаражей, а также подземных гаражных комплексов, без которых современное законодательство попросту уже немыслимо. Уточнения продолжают появляться, что создает ощущение излишней бюрократии, сами понимаете, да? Вот тут-то и кроются некие подводные камни, столкнувшись с которыми иногда люди попросту теряют надежду в возможность законить свой собственный гараж, купленный еще в советскую эпоху. Но, друзья, терпение и труд все перетрут. Будьте внимательны и удачи!
2: За баранкой!

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Манит нас по нему пройти.

открывает свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: два радио.
1: Реклама.
2: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 24. На небе малооблачно. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Шесть вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы развития сельского хозяйства Брянской области обсудили в рамках рабочей поездки заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, побывали в Журиниче, где создана вся инфраструктура для комфортной жизни. Это является ярким примером комплексного развития сельских территорий. Егор Ковальчук отметил, благодаря государственной программе за счет федерального, областного бюджета, а также средств тепличного комбината построены 66 домов с чистовой отделкой. В большинстве уже живут люди. Новоселы из Калуги, Тюмени, Курска, Климово, Погара, Суземки – все они работают на тепличном комбинате Журиниче, который является ведущим предприятием по производству овощей закрытого грунта. За 6 месяцев нынешнего года произведено свыше 3000 тонн огурцов и более 6000 тонн томатов. Одной из активных задач на фоне международной напряженности – особенности проведения нынешней уборочной кампании на Брянщине. Егор Ковальчук подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, а с другой стороны, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение сезона. Участие в федеральных и региональных программах муниципалитетов Брянской области является одним из приоритетов деятельности правительства региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача – это поддержка действующих производителей, прежде всего в сельском хозяйстве. В рамках посещения Жирятинского района руководитель области познакомился с успешно реализующим свою хозяйственную деятельность крестьянско-фермерскими хозяйствами, которые занимаются выращиванием второго хлеба. Одним из крупнейших является «Дружба-2», занимающаяся производством продовольственного картофеля и молока. Оборудование полностью российская линия групповой упаковки «Богатырь» позволяет полностью уйти в автоматизированный процесс работы упаковочной линии. Отмечается, наиболее существенной задачей сегодня является потребность в кадрах. Егор Ковальчук подчеркнул, привлечение и удержание молодежи достигается через развитие комфортной городской среды, а также объектов культуры и спорта. Запрос на это есть, и самое главное, есть площадки для развития. В Брянской области успешно реализуются крупные проекты вертикальной интеграции, когда абсолютно все стадии производства продукции выполняются в рамках одного предприятия – от семян и кормов до упаковки мясной продукции и переработки побочных продуктов производства. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, агрохолдинг «Мираторг» – яркий тому пример. Одним из направлений деятельности является современный кожевенный завод, единственный в России производитель кожи и шкур абердино-ангусской породы. Сотрудники компании проявляют высокий профессионализм, ответственность и самоотверженность при работе в условиях приграничья. Руководитель области подчеркнул, благодаря оперативным действиям и слаженной работе удалось в кратчайшие сроки устранить последствия повреждений, обеспечить жизнедеятельность животных, а также сохранить непрерывность производственных процессов. Специалисты инженерных, электротехнических и производственных служб трудятся зачастую в круглосуточном режиме, поддерживая инфраструктуру и функционирование площадок. Для работников приграничных филиалов предусмотрены дополнительные меры поддержки. В Брянской области реализуется комплекс задач по модернизации системы здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» и региональной программы модернизации первичного звена. Так, в Навлинской центральной районной больнице обновят все 3 этажа здания. Медицинское учреждение станет удобнее для пациентов и персонала. Специалисты, к которым чаще всего обращаются жители, будут принимать на нижних этажах. Для врачей оборудуют зоны отдыха, кабинеты оснастят новой мебелью. Инженерные системы здания заменят полностью. Внутри уже демонтируют старые перегородки и возводят новые кирпичи. Кирпичные стены. На втором и третьих этажах выравнивают полы и стены под чистовую отделку. Между тем, передвижные фельдшерско-акушерские пункты посетят еще десятки сел Брянской области до конца июля. Так, передвижной маммограф побывает в Суземке, Брасове, Севске, Навле и Комаричах. В Гордеевском районе продолжает работу передвижной флюорограф. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске похолодание. В дневные часы столбики термометра будут колебаться около 19 градусной отметки. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес.

0: Оформление ПТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания КИТ. КИТ гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании КИТ персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. КИТ – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания КИТ. Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
8: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 4-59-60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. На небе малооблачно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь с работы и слушаешь два радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы развития сельского хозяйства Брянской области обсудили в рамках рабочей поездки заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, побывали в Журиничах, где создана вся инфраструктура для комфортной жизни. Это является ярким примером комплексного развития сельских территорий. Егор Ковальчук отметил, благодаря государственной программе за счет федерального, областного бюджета, а также средств тепличного комбината построены 66 домов с чистовой отделкой. В большинстве уже живут люди. Новоселы из Калуги, Тюмени, Курска, Климово, Погара, Суземки, все они работают на тепличном комбинате Журиничи, который является ведущим предприятием по производству овощей закрытого грунта. За 6 месяцев нынешнего года произведено свыше 3000 тонн огурцов и более 6000 тонн томатов. Одной из активных задач на фоне международной напряженности – особенности проведения нынешней уборочной кампании на Брянщине. Егор Ковальчук подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, а с другой стороны, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение сезона. В Брянской области успешно реализуются крупные проекты вертикальной интеграции, когда абсолютно все стадии производства продукции выполняются в рамках одного предприятия, от семян и кормов до упаковки мясной продукции и переработки побочных продуктов производства. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, агрохолдинг «Мираторг» – яркий тому пример. Одним из направлений деятельности является современный кожевенный завод, единственный в России производитель кожи и шкур абердин-ангусской породы. Сотрудники компании проявляют высокий профессионализм, ответственность и самоотверженность при работе в условиях приграничья. Руководитель области подчеркнул, благодаря оперативным действиям и слаженной работе удалось в кратчайшие сроки устранить последствия повреждений, обеспечить жизнедеятельность животных, а также сохранить непрерывность производственных процессов. Специалисты инженерных, электротехнических и производственных служб трудятся зачастую в круглосуточном режиме, поддерживая инфраструктуру и функционирование площадок. Для работников приграничных филиалов предусмотрены дополнительные меры поддержки. Владимир Путин заявил, Украина рано или поздно утратит западные земли. Глава государства обозначил, западные территории Украины были подарком Киеву от советского лидера Иосифа Сталина. Также президент подчеркнул, Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев решил объявить Москву врагом. Российский лидер указал, киевский режим развязал войну на Украине, и Москва только ответила на конфликт. Владимир Путин назвал важную деталь в проведении спецоперации на Украине. По его словам, военно-морской флот играет важную роль в боевых действиях и решении ключевых задач по обеспечению безопасности. Президент России Владимир Путин заявил, специальная военная операция на Украине, безусловно, рано или поздно закончится. С 1 сентября обновятся правила розничной торговли. Изменения затронут практически всех, кто продает товары покупателям, включая обычные магазины, интернет-площадки, комиссионную торговлю, продажу товаров с пробегом и торговлю через автоматы. Часть нововведений касается обязанностей продавцов, часть меняет порядок общения с покупателями при возникновении спорных ситуаций. Продавцы, в частности, должны будут раскрывать полную информацию о себе и принимать претензии онлайн. При дистанционной продаже компании должны будут размещать полную информацию о себе, включая наименование, адрес, контакты и государственный регистрационный номер. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрено указание фамилии, имени, отчества, регистрационного номера и контактных данных. Эти требования распространяются также на иностранных продавцов, работающих с российскими покупателями. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске похолодание. В дневные часы столбики термометра будут колебаться около 19 градусной отметки. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. На небе малооблачно. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

0: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: хочется.
1: В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
2: Гаражную амнистию продлили до 2031 года. Ну, казалось бы, все хорошо, все классно, но не все так просто. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Итак, Государственная Дума одобрила законопроект, продлевающий действие программы так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Изначально предполагалось, что срок для подачи заявлений по данной процедуре истекает 1 сентября нынешнего года, то есть буквально уже вот-вот. Упрощенный порядок регистрации прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, напомню, был введен еще в сентябре 2021 года. Закон детально описывает, каким образом граждане могут оформить в собственность землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что на ней расположены гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России. В документе также содержится полный перечень необходимых документов для оформления вот таких участков. Программа распространяется на капитальные гаражи, возведенные до конца 2004 года. Это как раз тот самый период, когда и был введен Градостроительный кодекс, и не признанные самовольными постройками. Исключением являются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных центрах, а также любые самовольно построенные объекты. Это означает, что данный механизм не позволяет легализовать случайные постройки. За время действия программы россияне уже оформили права примерно на 250 тысяч гаражей и более 495 тысяч участков. Тем не менее, значительное количество объектов остается все-таки незарегистрированным. Основные причины, как правило, бытовые, а не юридические. От утерянных документов, что называется советских времен, до элементарного незнания владельцам о существовании такой возможности. Формулировки закона были обновлены с учетом изменений, произошедших в земельном законодательстве за последние годы. Теперь положения гаражной амнистии приведены в соответствие с актуальными нормами, что призвано устранить путаницу как у регистраторов, так и у заявителей. По сути, данное продление дает владельцам еще 5 лет для спокойного сбора необходимых документов и оформления своих гаражей и земельных участков в собственность по льготной процедуре.
1: Автомобильные факты.
2: Декларируемая простота гаражной амнистии часто расходится с реальностью, тая в себе множество подводных камней, ну это же понятно, да? Основным препятствием выступает необходимость документального подтверждения многолетнего владения гаражом. К счастью, для этого подойдут различные бумаги, будь то договор купли-продажи, справка о полном внесении паевого взноса в кооператив и даже акт подключения к электросетям. В редких, но все же встречающихся случаях отсутствие каких-либо документов единственным выходом становится обращение в суд с привлечением свидетелей, ну либо отказ вообще от этой затеи. Вторым важным условием является наличие документа на земельный участок. Например, выписки из Единого государственного реестра недвижимости или договора аренды, с которым, как правило, проблем не возникает. Сложности начинаются при подготовке схем расположения гаража на участке и технического плана. В конечном итоге все сводится к работе кадастрового инженера и необходимости оплаты его услуг. Однако, даже его вмешательство может быть бесполезным, если, например, земельный участок значится в утвержденном проекте межевания, не предусматривающем выделение отдельных участков под каждый гараж, что стало проблемой для многих гаражно-строительных кооперативов. Оформление земли в собственность также затруднено, если генеральный план города предусматривает в будущем, ну, например, к 2035 году, застройку гаражных территорий под дороги или жилищные или коммерческие объекты. За время действия амнистии в законодательство было внесено, конечно, немало правок. Так, например, были легализованы гаражи, построенные на землях, отведенных под железные дороги еще в советское время, хотя наличие на них построек и не предполагалось. В конце 2024 года появилась поправка, упрощающая регистрацию многоуровневых гаражей, поскольку ранее оформление гаража на втором этаже было практически невозможно. Позднее были введены понятия наземных и подземных гаражей, а также подземных гаражных комплексов, без которых современное законодательство попросту уже немыслимо. Уточнения продолжают появляться, что создает ощущение излишней бюрократии, ну сами понимаете, да? Вот тут-то и кроются некие подводные камни, столкнувшись с которыми иногда люди попросту теряют надежду в возможность узаконить свой собственный гараж, купленный еще в советскую эпоху. Но, друзья, терпение и труд все перетрут. Будьте внимательны и удачи!
1: За баранкой!

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. На небе малооблачно. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

0: Два радио. В городе партизанской славы 22 часа. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы развития сельского хозяйства Брянской области обсудили в рамках рабочей поездки заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, побывали в Журиничах, где создана вся инфраструктура для комфортной жизни. Это является ярким примером комплексного развития сельских территорий. Егор Ковальчук отметил, благодаря государственной программе за счет федерального, областного бюджета, а также средств тепличного комбината построены 66 домов с чистовой отделкой. В большинстве уже живут люди. Новоселы из Калуги, Тюмени, Курска, Климово, Погара, Суземки, все они работают на тепличном комбинате Журиничи, который является ведущим предприятием по производству овощей закрытого грунта. За 6 месяцев нынешнего года произведено свыше 3000 тонн огурцов и более 6000 тонн томатов. Одной из активных задач на фоне международной напряженности – особенности проведения нынешней уборочной кампании на Брянщине. Егор Ковальчук подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, а с другой стороны, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение сезона. Участие в федеральных и региональных программах муниципалитетов Брянской области является одним из приоритетов деятельности правительства региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача – это поддержка действующих производителей, прежде всего в сельском хозяйстве. В рамках посещения Жирятинского района руководитель области познакомился с успешно реализующим свою хозяйственную деятельность крестьянско-фермерскими хозяйствами, которые занимаются выращиванием второго хлеба. Одним из крупнейших является «Дружба-2», занимающаяся производством продовольственного картофеля и молока. Оборудование полностью российская линия групповой упаковки «Богатырь» позволяет полностью уйти в автоматизированный процесс работы упаковочной линии. Отмечается, наиболее существенной задачей сегодня является потребность в кадрах. Егор Ковальчук подчеркнул, привлечение и удержание молодежи достигается через развитие комфортной городской среды, а также объектов культуры и спорта. Запрос на это есть, и самое главное, есть площадки для развития. В Брянской области успешно реализуются крупные проекты вертикальной интеграции, когда абсолютно все стадии производства продукции выполняются в рамках одного предприятия – от семян и кормов до упаковки мясной продукции и переработки побочных продуктов производства. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, агрохолдинг «Мираторг» – яркий тому пример. Одним из направлений деятельности является современный кожевенный завод, единственный в России производитель кожи и шкур абердино-ангусской породы. Сотрудники компании проявляют высокий профессионализм, ответственность и самоотверженность при работе в условиях приграничья. Руководитель области подчеркнул, благодаря оперативным действиям и слаженной работе удалось в кратчайшие сроки устранить последствия повреждения, обеспечить жизнедеятельность животных, а также сохранить непрерывность производственных процессов. Специалисты инженерных, электротехнических и производственных служб трудятся зачастую в круглосуточном режиме, поддерживая инфраструктуру и функционирование площадок. Для работников приграничных филиалов предусмотрены дополнительные меры поддержки. В Брянской области реализуется комплекс задач по модернизации системы здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» и региональной программы модернизации первичного звена. Так, в Навлинской центральной районной больнице обновят все 3 этажа здания. Медицинское учреждение станет удобнее для пациентов и персонала. Специалисты, к которым чаще всего обращаются жители, будут принимать на нижних этажах. Для врачей оборудуют зоны отдыха, кабинеты оснастят новой мебелью. Инженерные системы здания заменят полностью. Внутри уже демонтируют старые перегородки и возводят новые кирпичи. Стены. На втором и третьих этажах выравнивают полы и стены под чистовую отделку. Между тем, передвижные фельдшерско-акушерские пункты посетят еще десятки сел Брянской области до конца июля. Так, передвижной маммограф побывает в Суземке, Брасове, Севске, Навле и Комаричах. В Гордеевском районе продолжает работу передвижной флюорограф. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске похолодание. В дневные часы столбики термометра будут колебаться около 19 градусной отметки. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Путь. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. На небе малооблачно. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Гаражную амнистию продлили до 2031 года. Ну, казалось бы, все хорошо, все классно, но не все так просто. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Государственная Дума одобрила законопроект, продлевающий действие программы так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Изначально предполагалось, что срок для подачи заявлений по данной процедуре истекает 1 сентября нынешнего года, то есть буквально уже вот-вот. Упрощенный порядок регистрации прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, напомню, был введен еще в сентябре 2021 года. Закон детально описывает, каким образом граждане могут оформить в собственность землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что на ней расположены гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России. В документе также содержится полный перечень необходимых документов для оформления вот таких участков. Программа распространяется на капитальные гаражи, возведенные до конца 2004 года. Это как раз тот самый период, когда и был введен Градостроительный кодекс, и не признанные самовольными постройками. Исключением являются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных центрах, а также любые самовольно построенные объекты. Это означает, что данный механизм не позволяет легализовать случайные постройки. За время действия программы россияне уже оформили права примерно на 250 тысяч гаражей и более 495 тысяч участков. Тем не менее, значительное количество объектов остается все-таки незарегистрированным. Основные причины, как правило, бытовые, а не юридические. От утерянных документов, что называется советских времен, до элементарного незнания владельцам о существовании такой возможности. Формулировки закона были обновлены с учетом изменений, произошедших в земельном законодательстве за последние годы. Теперь положения гаражной амнистии приведены в соответствие с актуальными нормами, что призвано устранить путаницу как у регистраторов, так и у заявителей. По сути, данное продление дает владельцам еще 5 лет для спокойного сбора необходимых документов и оформления своих гаражей и земельных участков в собственность по льготной процедуре.
0: Автомобильные факты.
1: Декларируемая простота гаражной амнистии часто расходится с реальностью, тая в себе множество подводных камней, ну это же понятно, да? Основным препятствием выступает необходимость документального подтверждения многолетнего владения гаражем. К счастью, для этого подойдут различные бумаги, будь то договор купли-продажи, справка о полном внесении паевого взноса в кооператив и даже акт подключения к электросетям. В редких, но все же встречающихся случаях отсутствие каких-либо документов единственным выходом становится обращение в суд с привлечением свидетелей, ну либо отказа вообще от этой затеи. Вторым важным условием является наличие документа на земельный участок. Например, выписки из Единого государственного реестра недвижимости или договора аренды, с которым, как правило, проблем не возникает. Сложности начинаются при подготовке схем расположения гаража на участке и технического плана. В конечном итоге все сводится к работе кадастрового инженера и необходимости оплаты его услуг. Однако, даже его вмешательство может быть бесполезным, если, например, земельный участок значится в утвержденном проекте межевания, не предусматривающем выделение отдельных участков под каждый гараж, что стало проблемой для многих гаражно-строительных кооперативов. Оформление земли в собственность также затруднено, если генеральный план города предусматривает в будущем, ну, например, к 2035 году, застройку гаражных территорий под дороги или жилищные или коммерческие объекты. За время действия амнистии в законодательство было внесено, конечно, немало правок. Так, например, были легализованы гаражи, построенные на землях, отведенных под железные дороги еще в советское время, хотя наличие на них построек и не предполагалось. В конце 2024 года появилась поправка, упрощающая регистрацию многоуровневых гаражей, поскольку ранее оформление гаража на втором этаже было практически невозможно. Позднее были введены понятия наземных и подземных гаражей, а также подземных гаражных комплексов, без которых современное законодательство попросту уже немыслимо. Уточнения продолжают появляться, что создает ощущение излишней бюрократии, ну сами понимаете, да? Вот тут-то и кроются некие подводные камни, столкнувшись с которыми иногда люди попросту теряют надежду в возможность узаконить свой собственный гараж, купленный еще в советскую эпоху. Но, друзья, терпение и труд все перетрут. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. На небе малооблачно. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Страсть. Страсть.

0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Сокровища дальних планет, любовь недоступных женщин, в дрожащей руке пистолет. Все сразу, не больше, не меньше. Хрустальных вершин тишина и крик в предрассветном кошмаре. Все

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: красавец.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 20. Возможен небольшой дождь. Ветер южный – 3 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой тревожный день. Липкий и больной, как Джамбахат. Унеси же нас, лесной олень, в свою страну из веток и

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: тобой. В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 20. Возможен небольшой дождь. Ветер южный – 3 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 20. Возможен небольшой дождь. Ветер южный – 3 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.